0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Дерзкая криминальная атака с применением беспилотных технологий была зафиксирована прошлой ночью 15 сентября в Нацерете. Полицейские саперы обезвредили неразорвавшийся боеприпас на крыше частного дома. Инцидент развернулся, когда злоумышленники с помощью зависшего в воздухе дрона сбросили сразу несколько боеприпасов на жилое здание. Один из зарядов сдетонировал непосредственно на кровле строения, однако, к счастью, обошлось без раненых и масштабных разрушений. Целью атаки оказалось жилище представителей семьи, хорошо известной правоохранительным органам по оперативным сводкам. Прибывшие на место крупные силы полиции блокировали прилегающий сектор, ну а взрывотехники ликвидировали угрозу детонации второго боеприпаса. Следственные группы приступили к установлению и поиску операторов летательного аппарата. На кадрах, которые попали в сеть, видно момент инцидента, свидетелями которого стали стражи порядка. Именно в момент детонации они были около объекта. Еще раз напомню, что никто не пострадал и ведется следствие. Премьер-министр Израиля в своем видеообращении подтвердил, что над стратегическими высотами Бафор и Али-Тахер в Южном Ливане поднят флаг Израиля и знамя бригады Голани после окончательной ликвидации форпоста, откуда годами велся огонь по северу страны. До подрыва туннелей армия обороны Израиля изъяла колоссальные арсеналы боеприпасов. Комментируя кадры уничтоженного объекта, премьер-министр Бенямин Нетаньяху подчеркнул, что реальность на северных рубежах бесповоротно изменена. По его словам, зачистка приграничной полосы безопасности продолжится до полного снятия угроз. А если иранские прокси в Ливане решатся на новую атаку, ответ окажется еще жестче. Глава правительства добавил, что операция еще не завершена, и страна доведет все поставленные задачи до конца. Острая полемика вокруг документальной картины НАЗА переросла в открытое противостояние в эфире 13-го телеканала израильского телевидения. Ведущий Равив Друкер, оказавшийся среди немногих зрителей полной версии ленты, подверг жесткому сомнению показания 24 анонимных сотрудников военной разведки, показанных в картине. В ответ же режиссер фильма Юваль Авраам подчеркнул, что расследование велось совместно с британским изданием The Guardian, а личности всех информаторов прошли строгую редакционную проверку. Авторы ленты, обвиняющие военных в спорных ударах с применением искусственного интеллекта в секторе Газа, сейчас сталкиваются с волной резкого осуждения, исками и призывами к лишению гражданства. Режиссер же сейчас боится вернуться домой, но, несмотря на давление, вскоре намерен приехать в Израиль и организовать широкий показ фильма в еврейском государстве. В реабилитационном отделении медицинского центра Шиба состоялась встреча командующего командованием тыла Шая Клепера с военнослужащими, получившими ранения при исполнении служебного долга. В ходе открытой беседы бойцы поделились подробностями пережитого на службе и рассказали о ежедневном преодолении тяжелейших физических травм и последствий боевого опыта. По словам самих защитников, именно несгибаемая внутренняя стойкость, поддержка сослуживцев и непоколебимая вера в будущее дают им силы шаг за шагом возвращаться к привычной жизни. Армейское командование подчеркивает, что всесторонняя забота о раненых солдатах и их семьях остается абсолютным приоритетом на каждом этапе многомесячного восстановления. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 15 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

сентябре Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднуют. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля. Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. За несколько дней до Суккота на израильских балконах начинается перестановка. Сушилки, велосипеды и цветочные горшки убирают в сторону. На их месте появляются складные стенки, бамбуковый схах, стол, стулья и коробка с прошлогодними украшениями. Балкон на неделю превращается в праздничную столовую. Для тех, кто строго соблюдает алаху, важно, чтобы над суккой находилось открытое небо. Поэтому в некоторых домах предусмотрены специальные мирпасот сука – балконы или их части, над которыми нет другой конструкции. Но в большинстве домов балконы расположены один над другим, и это не мешает семьям устанавливать суки и отмечать праздник так, как у них принято. Во многих светских семьях Суккот – прежде всего детский праздник. Дети делают бумажные цепочки, развешивают рисунки и гирлянды, приносят подушки, матрасы и спальные мешки. Сука становится палаткой, только установленной не в лесу, а в двух шагах от кухни. В ней едят, принимают друзей, играют, а иногда остаются спать на всю ночь. Если балкона нет или на нем слишком тесно, суку ставят во дворе, на общей лужайке, крыше или частной парковке. Поскольку это временная конструкция, разрешение на строительство не требуется. Главное не мешать соседям и после праздника все разобрать и убрать. У этой традиции есть неожиданная параллель с Йом-Кипуром. Пустые дороги никто не предусматривал для игр, но дети превратили их в пространство для велосипедов, роликов и самокатов. Также они освоили и суку, превратив временное жилище в домашний лагерь. У израильских детей появился собственный осенний календарь. В Йом-Кипур им достаются дороги, а в Суккот еще одна комната, похожая на палатку. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Дерзкая криминальная атака с применением беспилотных технологий была зафиксирована прошлой ночью 15 сентября в Нацерете. Полицейские саперы обезвредили неразорвавшийся боеприпас на крыше частного дома. Инцидент развернулся, когда злоумышленники с помощью зависшего в воздухе дрона сбросили сразу несколько боеприпасов на жилое здание. Один из зарядов сдетонировал непосредственно на кровле строения, однако, к счастью, обошлось без раненых и масштабных разрушений. Целью атаки оказалось жилище представителей семьи, хорошо известной правоохранительным органам по оперативным сводкам. Прибывшие на место крупные силы полиции блокировали прилегающий сектор, ну а взрывотехники ликвидировали угрозу детонации второго боеприпаса. Следственные группы приступили к установлению и поиску операторов летательного аппарата. На кадрах, которые попали в сеть, видно момент инцидента, свидетелями которого стали стражи порядка. Именно в момент детонации они были около объекта. Еще раз напомню, что никто не пострадал и ведется следствие. Премьер-министр Израиля в своем видеообращении подтвердил, что над стратегическими высотами Бафор и Али-Тахер в Южном Ливане поднят флаг Израиля и знамя бригады Голани после окончательной ликвидации форпоста, откуда годами велся огонь по северу страны. До подрыва туннелей армия обороны Израиля изъяла колоссальные арсеналы боеприпасов. Комментируя кадры уничтоженного объекта, премьер-министр Бенямин Нетаньяху подчеркнул, что реальность на северных рубежах бесповоротно изменена. По его словам, зачистка приграничной полосы безопасности продолжится до полного снятия угроз. А если иранские прокси в Ливане решатся на новую атаку, ответ окажется еще жестче. Глава правительства добавил, что операция еще не завершена, и страна доведет все поставленные задачи до конца. Острая полемика вокруг документальной картины НАЗА переросла в открытое противостояние в эфире 13-го телеканала израильского телевидения. Ведущий Равив Друкер, оказавшийся среди немногих зрителей полной версии ленты, подверг жесткому сомнению показания 24 анонимных сотрудников военной разведки, показанных в картине. В ответ же режиссер фильма Юваль Авраам подчеркнул, что расследование велось совместно с британским изданием The Guardian, а личности всех информаторов прошли строгую редакционную проверку. Авторы ленты, обвиняющие военных в спорных ударах с применением искусственного интеллекта в секторе Газа, сейчас сталкиваются с волной резкого осуждения, исками и призывами к лишению гражданства. Режиссер же сейчас боится вернуться домой, но, несмотря на давление, вскоре намерен приехать в Израиль и организовать широкий показ фильма в еврейском государстве. В реабилитационном отделении медицинского центра Шиба состоялась встреча командующего командованием тыла Шая Клепера с военнослужащими, получившими ранения при исполнении служебного долга. В ходе открытой беседы бойцы поделились подробностями пережитого на службе и рассказали о ежедневном преодолении тяжелейших физических травм и последствий боевого опыта. По словам самих защитников, именно несгибаемая внутренняя стойкость, поддержка сослуживцев и непоколебимая вера в будущее дают им силы шаг за шагом возвращаться к привычной жизни. Армейское командование подчеркивает, что всесторонняя забота о раненых солдатах и их семьях остается абсолютным приоритетом на каждом этапе многомесячного восстановления. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 15 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Многие светские израильтяне узнали арамейское слово «ушпизин» не из молитвенника, а в кинотеатре. В 2004 году на экраны вышел одноименный фильм режиссера Гиди Дара, снятый по сценарию Шули Ранда. «Ушпизин» означает «гости». По каббалистической традиции в дни Суккота в

0: Ветку приглашают семерых библейских праведников: Авраама, Исаака, Якова, Моисея, Аарона, Иосифа и Давида. Каждый вечер один из них становится главным гостем, но вместе с ними приглашают и остальных. Зоар, с которым связывают этот обычай, сразу соединяет мистический обряд с настоящим гостеприимством. Нельзя звать за стол великих предков и забывать о живых людях. Часть праздничной трапезы должна достаться бедным и одиноким. Если хозяин накрыл стол только для себя, говорится в тексте, Авраам и остальные праведники покидают его сукку. Этот конфликт лег в основу фильма. Бедная бездетная пара Муше и Мали неожиданно получает деньги на праздник. Вскоре в их сукке появляются двое незваных гостей – приятели Муше из его прежней жизни. Они шумят, нарушают покой хозяев, и один из них съедает дорогой этрог. Красивый обычай превращается в трудную проверку терпения. Фильм стал редким совместным проектом светского режиссера и религиозных исполнителей. Его снимали с разрешения раввинов, а по субботам не показывали в кинотеатрах. Несмотря на это, картину посмотрели около 200 тысяч израильтян. Шули Ранд получил премию «Офир» за лучшую мужскую роль. Ушпизин приглашают в сукку словами. Но смысл обычая раскрывается, когда место за столом нужно уступить живому человеку, особенно тому, кого совсем не ждали. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Полиция Нью-Йорка переходит на усиленный режим несения службы и разворачивает беспрецедентные меры безопасности в связи с предстоящим визитом премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Как официально подтвердили в канцелярии главы правительства, поездка премьера в Соединенные Штаты запланирована на следующую неделю. Борт израильского лидера возьмет курс на Нью-Йорк сразу после завершения судного дня и схода Йом-Кипура. Главной же целью заокеанского визита станет участие в работе сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевым пунктом утвержденной программы заявлено личное обращение главы Кабинета министров к мировым лидерам. Трибуну ООН Нетаньяху займет 26 сентября. Американские службы правопорядка уже мобилизуют значительные силы и координируют охрану правительственных маршрутов, чтобы полностью исключить любые провокации и риски во время нахождения израильской делегации в городе. Детективы Центрального подразделения полиции Прибрежного округа задержали четвертого фигуранта по делу о хищении армейского вооружения с базы в Атлите. Расследование, которое полиция ведет совместно со следователями военной полиции, вскрыло дерзкую схему. Непосредственно из жилых комнат бойцов элитного подразделения были украдены боеприпасы. Ранее же под стражу уже взяли военнослужащего охраны базы, подозреваемого в совершении кражи, а также двоих гражданских лиц, которым вменяется незаконная торговля краденным вооружением. На данный момент похищенный обнаружить не удалось. Силовики продолжают распутывать цепочку сбыта, подчеркивая, что круг подозреваемых не окончательный и впереди возможны новые задержания. Предвыборная борьба в Израиле переросла во взаимную юридическую войну за снятие списков с парламентской гонки. Партия Осма Иудит и Тамара Бен-Гвир обратилась в Центральную избирательную комиссию с требованием не допустить к участию список демократов под руководством Яира Голана. Авторы петиции обвиняют оппонентов в подстрекательстве и отрицании еврейского и демократического характера страны. В качестве аргументов представлены резкие заявления Голана о поселенцах и ультраортодоксах, планы по ликвидации 14-го телеканала, а также прежние призывы к неповиновению и отказу от резервистской службы. Этот шаг последовал за обращением самих демократов, потребовавших дисквалификации Итамара Бен-Гвира и Тали Готлиб, цитирую, «за разрушение правопорядка». Конец цитаты. Обе политические силы обменялись жесткими выпадами, ставя под вопрос легитимность присутствия друг друга в Кнессете. Очередную попытку криминального подрыва сорвали правоохранители на севере страны. В ходе спланированного рейда сотрудники полицейского участка АКО прочесали открытую местность и выявили замаскированный тайник со взрывчаткой. Внутри находилось готовое к мгновенному применению детонирующее устройство, оснащенное батареей питания и электронным таймером. Вызванные на место армейские полицейские саперы оперативно оцепили периметр и нейтрализовали заряд в полевых условиях. По подозрению в причастности к изготовлению и закладке опасного устройства задержан местный житель. После допроса фигуранта водворили в изолятор, и сегодня полиция обратится в суд с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 15 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

сентября Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками – эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот – специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднует. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля. Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В Израиле 1 сентября не называется Днем знаний. Здесь нет единого ритуала с линейками, белыми бантами и букетами для учителей. И все же утром этого дня одновременно открываются десятки тысяч детских садов и школ. По последним опубликованным данным, в израильской системе образования учатся около 2 600 000 детей. Более 500 000 ходят в детские сады. Их принимают примерно 21 600 садов и 5 800 школ. Студентов среди них нет. Университеты и колледжи живут по другому календарю и начинают учебный год после праздников Тишрей, обычно в октябре. А школьное 1 сентября однажды попытались отменить. Министр образования Гидон Саар называл его мифологической датой, которую Израиль заимствовал у других стран. В 2012 году каникулы сократили, и дети вернулись за парты 27 августа. 5 отнятых у лета дней не исчезли. Их добавили к каникулам в течение учебного года. Эксперимент продолжался 2 года. Затем специальная комиссия

0: сообщила, что перенос не достиг своей цели, и министр образования Шай Перрон вернул начало занятий на 1 сентября. Эта дата не записана в еврейском календаре и не считается государственным праздником. Но, попробовав от нее отказаться, Израиль обнаружил, у школьного года тоже есть своя традиция.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Полиция Нью-Йорка переходит на усиленный режим несения службы и разворачивает беспрецедентные меры безопасности в связи с предстоящим визитом премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Как официально подтвердили в канцелярии главы правительства, поездка премьера в Соединенные Штаты запланирована на следующую неделю. Борт израильского лидера возьмет курс на Нью-Йорк сразу после завершения судного дня исхода Йом-Кипура. Главной же целью заокеанского визита станет участие в работе сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевым пунктом утвержденной программы заявлено личное обращение главы Кабинета Министров к мировым лидерам. Трибуну ООН Нетаньяху займет 26 сентября. Американские службы правопорядка уже мобилизуют значительные силы и координируют охрану правительственных маршрутов, чтобы полностью исключить любые провокации и риски во время нахождения израильской делегации в городе. Детективы Центрального подразделения полиции Прибрежного округа задержали четвертого фигуранта по делу о хищении армейского вооружения с базы в Атлите. Расследование, которое полиция ведет совместно со следователями военной полиции, вскрыло дерзкую схему. Непосредственно из жилых комнат бойцов элитного подразделения были украдены боеприпасы. Ранее же под стражу уже взяли военнослужащего охраны базы, подозреваемого в совершении кражи, а также двоих гражданских лиц, которым вменяется незаконная торговля краденным вооружением. На данный момент похищенное обнаружить не удалось. Силовики продолжают распутывать цепочку сбыта, подчеркивая, что круг подозреваемых не окончательный и впереди возможны новые задержания. Предвыборная борьба в Израиле переросла во взаимную юридическую войну за снятие списков с парламентской гонки. Партия Осма Иудит и Тамара Бен-Гвир обратилась в Центральную избирательную комиссию с требованием не допустить к участию список демократов под руководством Яира Голана. Авторы петиции обвиняют оппонентов в подстрекательстве и отрицании еврейского и демократического характера страны. В качестве аргументов представлены резкие заявления Голана о поселенцах и ультраортодоксах, планы по ликвидации 14-го телеканала, а также прежние призывы к неповиновению и отказу от резервистской службы. Этот шаг последовал за обращением самих демократов, потребовавших дисквалификации Итамара Бен-Гвира и Талии Готлиб, цитирую, «за разрушение правопорядка». Конец цитаты. Обе политические силы обменялись жесткими выпадами, ставя под вопрос легитимность присутствия друг друга в Кнессете. Очередную попытку криминального подрыва сорвали правоохранители на севере страны. В ходе спланированного рейда сотрудники полицейского участка АКО прочесали открытую местность и выявили замаскированный тайник со взрывчаткой. Внутри находилось готовое к мгновенному применению детонирующее устройство, оснащенное батареей питания и электронным таймером. Вызванные на место армейские полицейские саперы оперативно оцепили периметр и нейтрализовали заряд в полевых условиях. По подозрению в причастности к изготовлению и закладке опасного устройства задержан местный житель. После допроса фигуранта водворили в изолятор, и сегодня полиция обратится в суд с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 15 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Напомню, что очередной политический скандал в Израиле разгорелся вокруг документального фильма «Наза», получившего награду на кинофестивале Венеции. Причина – обвинение бойцов ЦАЛЯ в военных преступлениях. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху выступил с резкой критикой в адрес создателей картины, назвав происходящее недопустимым внутренним подстрекательством. Глава правительства потребовал от лидера партии Яшар Гади Айзенкота расторгнуть соглашение об остатках голосов с демократами Яира Голана, а также исключить из своего предвыборного списка режиссера Элирана Элию. Поводом для резкой критики стало то, что израильская гильдия режиссеров публично выступила в защиту авторов ленты «Наза», а Элия до недавнего времени возглавлял этот союз. В ответ же Айзенкот назвал нападки премьера циничной ложью, подчеркнув, что Элия – боевой офицер резерва, который сложил полномочия главы гильдии еще до публикации скандального письма в поддержку создателей картины и категорически отвергает их позицию. Революционную реформу обязательных пенсионных отчислений предложил Национальный экономический совет при канцелярии премьер-министра. Согласно инициативе, наемных работников предлагают освободить от уплаты взносов в пенсионные фонды вплоть до 40 лет, полностью сохранив при этом страховое покрытие и отчисления со стороны работодателя. Авторы инициативы опирались на данные Центрального статистического бюро и актуальные расчеты. Именно на первые десятилетия трудового стажа приходятся пиковые расходы на воспитание детей и выплату ипотеки при относительно скромных доходах. При этом пенсионные выплаты у многих категорий граждан на пенсии оказываются даже выше их среднего чистого заработка за годы работы. Отмена удержания из зарплаты станет базовой опцией по умолчанию, оставляя за гражданами право добровольных взносов и позволит существенно поднять текущий уровень жизни молодых семей без риска для их финансовой стабильности в преклонном возрасте. Масштабную слежку за десятками израильских компаний и частных лиц пресекли следователи киберподразделения ЛАВ-433. Государственная прокуратура передала в суд Ришон Лициона обвинительное заключение против 44-летнего жителя Ашкелона, внедрявшего вредоносные программы в сотни компьютеров по всей стране с 2020 года и вплоть до своего задержания. Получая полный контроль над устройствами, обвиняемый не только похищал пароли, выкачивал данные кредитной карты, нанес бизнесу ущерб свыше 2 миллионов шекелей, но и дистанционно активировал микрофоны и веб-камеры в офисах и квартирах многих граждан Израиля. Мужчине инкриминируют серию киберпреступлений, незаконную прослушку и кражи, с требованием оставить его под стражей до окончания процесса. Триумфом израильского спорта завершился чемпионат мира по тайскому боксу в Косово, где сразу двое наших бойцов поднялись на высшую ступень пьедестала. Президент Израиля Ицхак Герцог лично связался по видеосвязи с новоиспеченными чемпионами мира Шир Коэн и Максимом Бренисом, а также с их тренерским штабом, чтобы выразить признательность за выдающиеся достижения. Для Максима эта победа стала долгожданной кульминацией упорного труда. На протяжении последних 4 лет спортсмен регулярно занимал вторые и третьи места, не доходя до высшей награды. В свою очередь, Шир Коин отметила, что детальный разбор стиля каждой соперницы помог выстоять в бескомпромиссных и сложных схватках. Глава государства тепло поблагодарил спортсменов за честь и достоинство, с которыми они представляют Израиль, подчеркнув, что их с нетерпением ждут дома. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 15 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

сентября Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднует. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля. Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова.
1: С наступлением Рош-Ашана на еврейском календаре появится новый номер – 5787. Произойдет это 1-го Тишрея, месяца, который Тора называет седьмым. На первый взгляд, арифметика странная. Новый год начинается вовсе не с первого месяца. Первым в Торе считается Нисан. В книге «Исход» о нем сказано: «Месяц этот, да будет у вас началом месяцев». В Нисане евреи вышли из Египта, и с него начинается годовой круг праздников. Если считать от Нисана, Тишрей действительно будет седьмым. Первое Тишрея Тора не называет Новым годом. Это день отдыха, священного собрания и трубного звука – Йом-Труа. Название Рош-Ашана и значение начала года закрепились за этой датой позднее. Мишна, составленная около 2000 лет назад, уже разделяет функции Нисана и Тишрея. 1-го Нисана начинается новый отсчет царских лет и годовой круг праздников. 1-е Тишрея отделяло один календарный год от другого при отчете субботних и юбилейных циклов, а также сроков, связанных с земледелием. Нисан остался первым месяцем, но номер года стал меняться осенью. Даже привычный отчет от сотворения мира появился значительно позже. Система летоисчисления, по которой наступает 5787 год, распространилась в еврейских общинах лишь в средние века. Получается, что у еврейского календаря две точки начала. Нисан ведет счет месяцем от исхода из Египта, а Тишрей меняет номер года от сотворения мира.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Напомню, что очередной политический скандал в Израиле разгорелся вокруг документального фильма «Наза», получившего награду на кинофестивале Венеции. Причина – обвинение бойцов ЦАЛЯ в военных преступлениях. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху выступил с резкой критикой в адрес создателей картины, назвав происходящее недопустимым внутренним подстрекательством. Глава правительства потребовал от лидера партии Яшар Гади Айзенкота расторгнуть соглашение об остатках голосов с демократами Яира Голана, а также исключить из своего предвыборного списка режиссера Элирана Элию. Поводом для резкой критики стало то, что израильская гильдия режиссеров публично выступила в защиту авторов ленты «Наза», а Элия до недавнего времени возглавлял этот союз. В ответ же Айзенкот назвал нападки премьера циничной ложью, подчеркнув, что Элия – боевой офицер резерва, который сложил полномочия главы гильдии еще

публикации скандального письма в поддержку создателей картины и категорически отвергает их позицию. Революционную реформу обязательных пенсионных отчислений предложил Национальный экономический совет при канцелярии премьер-министра. Согласно инициативе, наемных работников предлагают освободить от уплаты взносов в пенсионные фонды вплоть до 40 лет, полностью сохранив при этом страховое покрытие и отчисления со стороны работодателя. Авторы инициативы опирались на данные Центрального статистического бюро и актуальные расчеты. Именно на первые десятилетия трудового стажа приходятся пиковые расходы на воспитание детей и выплаты ипотеки при относительно скромных доходах. При этом пенсионные выплаты у многих категорий граждан на пенсии оказываются даже выше их среднего чистого заработка за годы работы. Отмена удержания из зарплаты станет базовой опцией по умолчанию, оставляя за гражданами право добровольных взносов и позволит существенно поднять текущий уровень жизни молодых семей без риска для их финансовой стабильности в преклонном возрасте. Масштабную слежку за десятками израильских компаний и частных лиц пресекли следователи киберподразделения ЛАВ-433. Государственная прокуратура передала в суд Ришон Лициона обвинительное заключение против 44-летнего жителя Ашкелона, внедрявшего вредоносные программы в сотни компьютеров по всей стране с 2020 года и вплоть до своего задержания. Получая полный контроль над устройствами, обвиняемый не только похищал пароли, выкачивал данные кредитной карты и нанес бизнесу ущерб свыше 2 миллионов шекелей, но и дистанционно активировал микрофоны и веб-камеры в офисах и квартирах многих граждан Израиля. Мужчине инкриминируют серию киберпреступлений, незаконную прослушку и кражи с требованием оставить его под стражей до окончания процесса. Триумфом израильского спорта завершился чемпионат мира по тайскому боксу в Косово, где сразу двое наших бойцов поднялись на высшую ступень пьедестала. Президент Израиля Ицхак Герцог лично связался по видеосвязи с новоиспеченными чемпионами мира Шир Коэн и Максимом Бренисом, а также с их тренерским штабом, чтобы выразить признательность за выдающиеся достижения. Для Максима эта победа стала долгожданной кульминацией упорного труда. На протяжении последних 4 лет спортсмен регулярно занимал 2-е и 3-е места, не доходя до высшей награды. В свою очередь Шир Коэн отметила, что детальный разбор стиля каждой соперницы помог выстоять в бескомпромиссных и сложных схватках. Глава государства тепло поблагодарил спортсменов за честь и достоинство, с которыми они представляют Израиль, подчеркнув, что их с нетерпением ждут дома. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 15 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. В Йом-Кипур в Израиле можно законно сесть за руль. Самое заметное правило этого дня – пустые дороги – в законодательстве не записано. Общегосударственного запрета на движение частных автомобилей нет. Водителя нельзя оштрафовать за сам факт поездки. Поэтому на дорогах остаются машины экстренных служб и те, кому необходимо добраться до места назначения. Закон также не требует поститься, молиться, отказываться от телефона, электричества или кожаной обуви. Это религиозные предписания, и каждый решает сам, соблюдать их или нет. Юридические ограничения начинаются на рабочем месте. Для еврейских работников Йом-Кипур – установленный законом день отдыха. Без специального разрешения работодатель не вправе привлекать их к работе. Исключения предусмотрены для обороны, безопасности и жизненно важных общественных нужд. Поэтому больницы, полиция и пожарная служба продолжают работать. Деятельность магазинов, ресторанов и развлекательных заведений регулируют также муниципальные правила. Например, в Тель-Авиве-Яфо в Йом-Кипур должны закрываться даже те заведения, которым разрешено работать в субботу и другие праздники. Но главное правило действует без полиции. Большинство израильтян оставляют машины дома.

0: Многие светские жители, которые не постятся и не молятся, также не выезжают из уважения к окружающим и к характеру дня. Закон освобождает человека от работы. Муниципалитеты устанавливают правила для заведений. А тишину на дорогах каждый год создают сами граждане.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Беспрецедентный комплекс мер по защите военнослужащих ЦАЛя и чести страны разворачивает командование ЦАЛя. Начальник Генерального штаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эйяль Замир провел специальное совещание с высшим генералитетом, включая командующего ВВС, главу военной прокуратуры и командира подразделения 8200 из-за резонанса вокруг документального фильма «НАЗА». Генерал-лейтенант категорически отверг представленные в картине обвинения, назвав их, цитирую, «кровавым наветом и умышленным искажением реальности ради подрыва права Израиля на самооборону». Конец цитаты. По словам Замира, израильская армия действует строго в рамках международного права, минимизируя ущерб гражданскому населению эффективнее любых других вооруженных сил в мире. По итогам обсуждения военная прокуратура начала подготовку юридических исков против создателей ленты. Армейская же безопасность проверяет факты возможной утечки секретных данных, а при управлении стратегического планирования создается межведомственная группа для отпора дискредитации на международной арене. Все претензии и критические утверждения в адрес израильских военных, прозвучавшие в картине НАЗА, требуют исчерпывающего и предельно открытого ответа. С подобной инициативой выступило армейское командование, направив официальный запрос съемочной группе с просьбой предоставить полную версию материала для любых публичных обсуждений. В пресс-службе ЦАЛя особо подчеркивают, военные намерены детально и по пунктам прокомментировать каждый спорный эпизод, фигурирующий на экране. Для проведения всестороннего анализа и объективной проверки всех изложенных свидетельств специалистам необходим непосредственный доступ к оригинальной картине без купюр и монтажных сокращений. Только после скрупулезного изучения озвученных обвинений Израиль обнародует официальные разъяснения и представит общественности развернутый ответ. В оборонном ведомстве ЦАЛя рассчитывают на встречную готовность автора фильма к конструктивному и профессиональному диалогу. Напомню, что очередной политический скандал в Израиле разгорается вокруг документального фильма «НАЗА», получившего награду на кинофестивале Венеции за обвинение бойцов ЦАЛя в военных преступлениях. Предстоящий визит Бенямина Нетаньяху в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН рискует пройти на фоне рекордных по масштабу уличных протестов. Посол Израиля в ООН Дани Данон резко осудил мэра мегаполиса Зохрана Мамдани за открытое поощрение протестных выступлений против израильского премьера. Дипломат подчеркнул, что градоначальник сознательно провоцирует хаос вместо поддержания стабильности во время недели встреч на высшем уровне и призвал его сфокусироваться на прямых муниципальных обязанностях. Напомню, что сам Мамдани ранее публично заявлял о намерении арестовать Нетаньяху, но летом был вынужден признать полное отсутствие у мэрии каких-либо юридических полномочий для этого. Назначенная встреча для передачи выкупа обернулась арестом для 35-летнего жителя Тель-Авива, подозреваемого в квартирной краже и вымогательстве. Мужчина проник в жилье иностранной туристки, похитил ценности на десятки тысяч шекелей, а затем вышел с ним на связь, потребовав 10 тысяч шекелей за возврат украденного. Оперативники организовали встречу под прикрытием. Злоумышленника задержали с поличным, как только он подъехал за деньгами на скутере. При досмотре сыщики взяли похищенные элитные часы стоимостью 40 тысяч шекелей. Во время обыска по месту его проживания полицейские также обнаружили паспорт туристки, дорогие сумки и ювелирные изделия. Фигуранта уже доставили в суд для продления срока содержания под стражей. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 15 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

сентябре Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднуют. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля. Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В древности для семьи из Галилеи Суккот начинался за несколько дней до праздника. До Иерусалима шли пешком, с детьми, запасом еды и животным для храмовой жертвы. Пришедшие издалека могли купить его уже в городе. Трижды в год на Песах, Шивот и Суккот евреи совершали Алью-Ле-Регель, поднимались в Иерусалим и приходили в храм. Последний участок их пути сегодня известен благодаря археологическим раскопкам. От бассейна Шилоах к Храмовой горе вела мощенная улица длиной около 600 метров и шириной 8 метров. Ее ступени чередовались – короткая, затем длинная. Такое устройство заставляло идти размеренно. Перед входом в храм паломники совершали омовение в одной из многочисленных микв. Во время Суккота вода из бассейна Шилоах проходила тот же путь. Каждое утро ее приносили в храм для возлияния на алтарь. По ночам во дворах зажигали огромные светильники, играли музыканты, люди пели и танцевали. В Мишне сказано: «Тот, кто не видел этой радости, не видел настоящей радости в своей жизни». Городу предстояло еще и разместить всех приезжих. Согласно раввинским источникам, жители не брали из паломников плату за ночлег и порой уступали им собственные комнаты. В благодарность гости оставляли хозяевам шкуры жертвенных животных. Паломничество соединяло общины, которые весь год жили далеко друг от друга. На подъеме к храму рядом оказывались земледелец из Галилеи, ремесленник из Иудеи и торговец из Александрии. Трижды в год еврейский народ собирался в одном месте и становился видимым самому себе. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Беспрецедентный комплекс мер по защите военнослужащих ЦАЛя и чести страны разворачивает командование ЦАЛя. Начальник Генерального штаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эйяль Замир провел специальное совещание с высшим генералитетом, включая командующего ВВС, главу военной прокуратуры и командира подразделения 8200 из-за резонанса вокруг документального фильма «НАЗА». Генерал-лейтенант категорически отверг представленные в картине обвинения, назвав их, цитирую, «кровавым наветом и умышленным искажением реальности ради подрыва права Израиля на самооборону». Конец цитаты. По словам Замира, израильская армия действует строго в рамках международного права, минимизируя ущерб гражданскому населению эффективнее любых других вооруженных сил в мире. По итогам обсуждения военная прокуратура начала подготовку юридических исков против создателей ленты. Армейская же безопасность проверяет факты возможной утечки секретных данных, а при управлении стратегического планирования создается межведомственная группа для отпора дискредитации на международной арене. Все претензии и критические утверждения в адрес израильских военных, прозвучавшие в картине «НАЗА», требуют исчерпывающего и предельно открытого ответа. С подобной инициативой выступило армейское командование, направив официальный запрос съемочной группе с просьбой предоставить полную версию материала для любых публичных обсуждений. В пресс-службе ЦАЛя особо подчеркивают, военные намерены детально и по пунктам прокомментировать каждый спорный эпизод, фигурирующий на экране. Для проведения всестороннего анализа и объективной проверки всех изложенных свидетельств специалистам необходим непосредственный доступ к оригинальной картине без купюры монтажных сокращений. Только после скрупулезного изучения озвученных обвинений Израиль обнародует официальные разъяснения и представит общественности развернутый ответ. В оборонном ведомстве ЦАЛь рассчитывают на встречную готовность автора фильма к конструктивному и профессиональному диалогу. Напомню, что очередной политический скандал в Израиле разгорается вокруг документального фильма «НАЗА», получившего награду на кинофестивале «Венеция».

Венеции за обвинение бойцов Цаля в военных преступлениях. Предстоящий визит Бенямина Нетаньяху в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН рискует пройти на фоне рекордных по масштабу уличных протестов. Посол Израиля в ООН Дани Данон резко осудил мэра мегаполиса Зохрана Мамдани за открытое поощрение протестных выступлений против израильского премьера. Дипломат подчеркнул, что градоначальник сознательно провоцирует хаос вместо поддержания стабильности во время недели встреч на высшем уровне и призвал его сфокусироваться на прямых муниципальных обязанностях. Напомню, что сам Мамдани ранее публично заявлял о намерении арестовать Нетаньяху, но летом был вынужден признать полное отсутствие у мэрии каких-либо юридических полномочий для этого. Назначенная встреча для передачи выкупа обернулась арестом для 35-летнего жителя Тель-Авива, подозреваемого в квартирной краже и вымогательстве. Мужчина проник в жилье иностранной туристки, похитил ценности на десятки тысяч шекелей, а затем вышел с ним на связь, потребовав 10 тысяч шекелей за возврат украденного. Оперативники организовали встречу под прикрытием. Злоумышленника задержали с поличным, как только он подъехал за деньгами на скутере. При досмотре сыщики взяли похищенные элитные часы стоимостью 40 тысяч шекелей. Во время обыска по месту его проживания полицейские также обнаружили паспорт туристки, дорогие сумки и ювелирные изделия. Фигуранта уже доставили в суд для продления срока содержания под стражей. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 15 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого.

Нового языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. У старых трагедий есть календарь. Мы знаем, когда включается сирена, какие церемонии проходят и какие слова произносят. У 7 октября такого порядка пока нет. В этом году Израиль отмечает третью годовщину трагедии и все еще учится это делать. Утром 7 октября 2023 года в Израиле отмечали Симхат Тора, 22-й день месяца Тишрей. В этот праздник заканчивают годовой цикл чтения Торы и сразу начинают его заново. Со свитками совершают 7 кругов, поют и танцуют. Но в 6 часов 29 минут праздничная музыка сменилась сиренами. С тех пор каждый Симхат Тора ставит перед страной один и тот же вопрос. Как отмечать День радости, ставший датой национальной катастрофы? Готового ответа нет. Одни общины отменяют музыку и танцы, другие сохраняют их, но один из праздничных кругов проходит в полной тишине. Где-то читают имена погибших и похищенных. Для свитков Торы изготовили специальные чехлы, на каждом из которых вышито имя одного из убитых 7 октября. А некоторые израильтяне продолжают танцевать не потому, что забыли о трагедии, а потому, что не хотят отдавать террористам еще и свой праздник. Государственные церемонии памяти проводят 24-го Тишрея, через 2 дня после Симхат Тора. Отдельно отмечается 7 октября по обычному календарю. Так у одной трагедии появились сразу 3 даты. День, когда все произошло, официальный день памяти и число, которое невозможно забыть. Вероятно, пройдут десятилетия, прежде чем сложится постоянная традиция. А пока она создается у нас на глазах. Из споров, проб и очень личного выбора. Молчать, читать имена или все-таки выходить в праздничный круг. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

сентябре Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднуют. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля. Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Ежедневно руководство Израиля получает разведывательную оценку. Это не сводка новостей и не перечень событий. Это попытка ответить на самый сложный вопрос: что происходит сейчас и чего ждать завтра. За эту работу отвечает ОМАН, Управление военной разведки ЦААЛя. ОМАН сформировался в первые годы существования государства, когда стало ясно, молодой армии нужны не только солдаты и оружие. Нужны люди, способные понять намерения противника раньше, чем они превратятся в реальные действия. В состав ОМАНа входят подразделения радиоэлектронной, агентурной и спутниковой разведки, а также знаменитое подразделение 8200. Каждый день они собирают огромный объем информации. Но настоящая работа начинается там, где заканчивается сбор данных. Разрозненные сведения нужно соединить в единую картину и дать оценку, от которой могут зависеть решения армии и правительства. За свою историю ОМАН пережил и впечатляющие успехи, и тяжелые ошибки. Они напомнили простую истину. Разведке недостаточно получать информацию. Не менее важно вовремя усомниться в выводах, которые кажутся очевидными. О работе военной разведки редко говорят публично. Многие ее успехи навсегда остаются засекреченными. Но изо дня в день здесь снова пытаются ответить на вопрос, который не теряет своей цены с 1948 года. Что принесет Израилю завтрашний день? Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

of the group.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. 11 жителей одного кибуца погибли за 19 дней войны судного дня. Бейт-Ашита понес самые тяжелые потери среди израильских населенных пунктов по отношению к числу жителей. После окончания войны в ворота кибуца въехали 11 армейских машин с включенными фарами. Каждая везла гроб. Погибшие были молодыми работниками, отцами семейств, резервистами. Житель Бейт-Ашиты Амихай Ярхи позднее сказал: «У меня два

0: Кипура. Один – день, который еврейский народ отмечает из поколения в поколение. Второй – день начала войны, разделивший жизнь кибуца на «до» и «после». С 1973 года Йом-Кипур стал здесь еще днем памяти 11 погибших. Прошло 17 лет. В Бет-Ашите поселился композитор Яир Розенблюм, автор песни о мире и многих произведений для армейских ансамблей. Накануне Йом-Кипура он решил написать музыку для кибуцной церемонии. Розенблюм открыл праздничный молитвенник и нашел древний пиют «Унитаны Токев». Его центральные слова звучат так: «Кто будет жить и кто умрет, кто в свой срок и кто прежде срока». Для Бет-Ашиты этот текст не нуждался в объяснении. На следующее утро Розенблюм сел за пианино. Жители кибуца вспоминали, что он писал мелодию и плакал. Исполнить ее он попросил Ханоха Альбалака, жителя Бет-Ашиты и участника ансамбля «Геватрон». Вечером Йом-Кипура 1990 года Альбалак впервые спел «Унитаны Токев» перед кибуцом. Через год исполнение прозвучало в телевизионном фильме, затем по радио. Мелодию начали петь в синагогах. Один из самых узнаваемых сегодня напевов Йом-Кипура родился не в синагоге. Он родился в кибуце, который искал слова для собственного траура.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В стране, где компьютерные программы создают гигабайты текста за несколько секунд, слиток Торы по-прежнему нельзя напечатать. Все 304 тысячи 805 букв должен написать человек, одну за другой. Клавиши Backspace у него нет. Эту работу выполняет Софер Стам, специально обученный писец. Он затачивает перо, макает его в черные чернила и пишет на пергаменте, изготовленном из кожи кошерного животного. Перед началом работы на пергамент наносят тонкие линии. Каждую букву выводят по строгим правилам, соблюдая ее форму и расстояние до соседних. Огласовок и знаков препинания в свитке нет. Софер не пишет по памяти. Перед ним лежит проверенный образец. Одна пропущенная или лишняя буква может сделать весь свиток непригодным для чтения в синагоге. Ошибкой считается и буква, которая потеряла форму или соприкоснулась с соседней. Некоторые исправления допускаются, но цена невнимательности все равно высока. Работа продолжается много месяцев, иногда больше года. Готовые листы, их бывает от 62 до 84, сшивают жилами и прикрепляют к деревянным рукоятям. Они называются «Эцхаим» – «Дерево жизни». Затем свиток проверяют специалисты. Сегодня им помогает компьютер. Программа находит пропущенные, лишние или перепутанные буквы. Но решить, кошерен ли свиток, может только человек. Последние буквы нередко дописывают во время торжественной церемонии. Почетные гости садятся рядом с Софером и берутся за перо вместе с ним. Затем свиток с музыкой и танцами несут в синагогу. Компьютер способен найти ошибку. Но свиток Торы создает человеческая рука, потому что в тексте из 304 805 букв ни одна не может быть написана примерно. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

сентября Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднуют. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля. Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. На ярмарке четырех видов два почти одинаковых итрога могут стоить 50 и 450 шекелей. Обычный покупатель увидит два желтых плода. Специалист – разницу в сотни шекелей. Итроги не продают на вес. Каждый плод осматривают отдельно, под яркой лампой, а иногда и через увеличительное стекло. Сначала проверяют, нет ли трещин и повреждений, которые могут сделать его непригодным для исполнения заповеди. Затем оценивают красоту, форму, симметрию, цвет, чистоту поверхности и состояние питома – небольшого отростка на верхушке. Цена зависит и от происхождения. На израильских рынках встречаются этроги сортов хазон-иш, йеменский, марокканский и калабрийский. Значение имеет не только внешний вид, но и подтвержденная история плода. Где он выращен, к какому сорту относится и не было ли дерево привито к другому цитрусовому. Основные продажи укладываются в несколько недель перед суккотом, а за ними стоит целый год работы в саду. После сбора урожай распределяют по категориям. Небольшое пятно или царапина могут переместить этрог из дорогой коробки в дешевую. Обычный комплект четырех видов стоит около 100-200 шекелей. А цена особенно красивого этрога достигает нескольких сотен, а редкого экземпляра – тысячи и больше. Как еда, этрог не слишком привлекателен. У него толстая ароматная кожура, мало сока, а мякоть кислая и горьковатая. Его выращивают прежде всего ради одной недели в году. До суккота этрог рассматривают через лупу и берегут от каждой царапины. После праздника из

варят варенье, делают цукаты или настойку. Редкий рынок способен так быстро превратить драгоценность обратно во фрукт. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

сентябре Хайфа становится особенно яркой. А Краун Плаза Хайфа приглашает вас стать частью этого праздника. Между праздниками эксклюзивное предложение. От 438 шекелей с человека при размещении вдвоем. СПА, прекрасные виды и атмосфера фестиваля ХАК в Хайфе. Для военнослужащих и сил безопасности скидка от 20% в сентябре и октябре. А на Суккот специальный пакет международного кинофестиваля с билетами на фестиваль. Хайфа празднуют. Вам остается только приехать. Бронируйте 04-8-352-352 или на сайте отеля. Краун Плаза Хайфа. Отдых со смыслом.